0: наш бие. И по тут ики под трамвай жастами бундами. И под меня субриня Жаслина. Това тембе по Жаклин, бедня киня. По тут, как синтунда нога бундами. Помозгиня расабин парита. И я хатта уатим, у меня даже в кадре.
1: Окей, бригад, Мария Густа. Como sempre. Obrigado, aquele abraço. Até para a semana, se Deus quiser.
0: Vou ganhar uma coisa para mim.
1: Ok, está certo, sim, está certo. Está certo, Gerdão. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.